Словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, нет за туманом.

гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь.

голови. Сніться птицям море, юг у димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.